0: პაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI, რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Председатель польского сейма Владимир Чажастый посетил Словакию с официальным визитом. В Братиславском замке его принял спикер Национального совета Словацкой республики Рихард Раши. На переговорах речь шла о взаимном сотрудничестве Словакии и Польши, а также о более тесном взаимодействии в рамках Вышеградской четверки. Словакия будет председательствовать в этом объединении с 1 июля текущего года. Как сказал спикер Национального совета Рихард Раши, одна из тем переговоров – помощь в восстановлении Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии, именно потому, что мы являемся ее прямыми соседями. Правительство ведет переговоры с компанией «Словнафт» о снижении цен на топливо. Об этом заявил министр внутренних дел Словацкой республики Матуш Шутай Эшток. «Я не думаю, что сегодня на повестке дня стоит снижение акцизного налога. Речь идет только о снижении цен на топливо». По словам Шутая Эштока, словацкое правительство оказало политическое давление на Украину для возобновления работы нефтепровода «Дружба», что имело решающее значение для компании «Словнафт» и всей группы «МОЛ». По данным Евростата, Словакия по ценам на бензин в ЕС занимает 21 место, а на дизельное топливо – 25. Военные учения «Сильная родословная 2026» пройдут на полигонах Лешть и Каменица над Цирхоу. В маневрах участвуют 3000 военнослужащих НАТО с более чем 400 единицами техники. Они проверят способность к взаимодействию при выполнении задач по защите территории государств-членов Альянса. 8460 избирателей из числа словацких граждан, проживающих за рубежом, зарегистрировались для голосования по почте на июльском референдуме. Большинство наших избирателей, 3540, проживает в Чехии. 880 избирателей хотят принять участие в голосовании из Великобритании, 691 из Германии, 462 из Швейцарии и 422 из Австрии. Голосование по почте из-за рубежа предназначено для граждан Словакии, не имеющих постоянного места жительства в Словакии или находящихся в день голосования за пределами страны. Напомним, что 4 июля в Словакии состоится всенародный референдум. Избирателям предлагается ответить на два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для высших руководителей страны и согласны ли они с возобновлением работы специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Всенародный референдум объявляет президент Словацкой республики на основе петиции, которую должны подписать не менее 350 тысяч граждан Словацкой республики. Более половины словаков не уверены в том, могут ли они с уверенностью отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реальности. Наибольший уровень неуверенности наблюдается у людей старше 60 лет. Однако молодое поколение, которое, как показывает исследование, проводит больше времени в социальных сетях и интернете, чаще всего сталкивается с сомнительным контентом, созданным искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Go4Insight. 62% опрошенных сталкиваются с материалами сомнительной достоверности в интернете как минимум раз в неделю. Почти две трети из них – почти ежедневно. Данные также показывают, что 46% респондентов считают, что могут отличить контент, созданный искусственным интеллектом, от реального контента. Только 8% опрошенных полагают, что могут распознать его с полной уверенностью. Опрос проводился в январе и феврале этого года на примере 1000 респондентов в возрасте от 15 до 79 лет. Самой красивой серией почтовых марок 2025 года стала серия под названием «Охрана природы. Коллекция бабочек Центрального Словацкого музея в городе Банска-Бистрица». Автор дизайна – Кароль Феликс, гравер – Йозеф Чесла. Тема победившей серии марок имела успех в категории самых красивых конвертов. Конверт «Красоты нашей страны» – готическая часовня в Спишском Штверте занял второе место, а конверт первого дня выпуска – выдающиеся деятели Словацкого национального театра – третье.
1: Тема дня.
2: Уже долгие годы в Словакии существует неравная оплата труда мужчин и женщин, а также иностранных сотрудников и наемных рабочих из третьих стран. Словацкие компании не готовы к новым правилам прозрачной оплаты труда, которые вступят в силу в этом году. Об этом заявила директор по персоналу кадрового агентства Maxin Group Анна Брозак в связи с предстоящим законом о равной оплате труда для мужчин и женщин. Новый закон призван усилить принцип равной оплаты труда за равный труд или труд равной ценности с 7 июня 2026 года. Работодатели должны будут внедрить систему зарплат, основанную на объективных и гендерно-нейтральных критериях не позднее 31 июля. Компании к этому не готовы. С января этого года у работодателей накопилось большое количество обязательств, и основные обязанности в основном лежат на отделах кадров, сказала Анна Брозак. По ее словам, для работодателей будет крайне важно иметь возможность объективно обосновать разницу в заработной плате в премиях между сотрудниками. Специалист по набору персонала и кадрам считает главной причиной трудовых споров неспособность работодателей ясно объяснить сотрудникам различия в оплате труда. Поправки в закон также регламентируют процесс приема на работу. Соискатели должны будут получить информацию о своей возможной заработной плате и всех ее составляющих до начала вступления трудового договора в силу. При этом работодатель не будет иметь права запрашивать информацию о предыдущей заработной плате кандидата. Для работников открываются новые возможности для контроля над соблюдением своих прав. Они смогут потребовать от руководства объяснить разницу в оплате труда между другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу, а также информацию о средней заработной плате на данной вакансии. Если сотрудник не получит убедительного объяснения, он может обратиться в профсоюзную организацию, а затем в инспекцию по труду или в Словацкий национальный центр по правам человека. Споры также могут быть рассмотрены в судебном порядке. Внесены изменения также в антидискриминационное законодательство. Все расходы и доказательства в случае подозрения на дискриминацию лягут на работодателя. Работодатель должен будет доказать отсутствие дискриминации. В случае успеха иска компания будет обязана выплатить разницу в заработной плате дополнительно.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Май – это месяц семейных традиций. Второе воскресенье мая – День матери, а 15 мая – День семьи. И у нас есть повод поговорить на эту тему. В Словакии сохраняются сильные семейные традиции, хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Дороговизны жизни и, в первую очередь, жилья. Возраст вступления в брак растет. Вначале карьера, потом семья. С рождением детей тоже не торопятся. А возможность развода и деления имущества супруги предусматривают заранее. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
1: Социальный блокнот.
4: В современном мире понятие семьи очень изменилось. В европейскую жизнь входят новые реалии, так называемой гендерной семьи, родители номер один и два. В Словакии пока эти явления не приживаются, потому что у нас, словаков, очень сильные семейные традиции, веками устоявшиеся понятия о семье и браке. Именно поэтому до сих пор в Словакии не приняты законы об однополых браках. Большинство политиков против введения подобных новшеств. Они опираются на мнение широкой общественности. То, что в Словакии сохраняются сильные семейные традиции, подтверждает и статистика. Хотя и в этой области происходят изменения под влиянием новых факторов. Например, повышение цен на жилье, инфляция. Молодые люди стали позднее заключать брачный союз. Средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 34 года 11 месяцев, а у женщин 31 год. За последние годы возраст женихов увеличился на 7 месяцев, а невест – на полгода. В прошлом Словацкая республика принадлежала к числу стран, где заключались браки среди очень молодых людей, то есть сразу после 20 лет. Последние десятилетия произошли изменения. Свадьбу молодые люди откладывают на более поздний срок. С 1993 года брачующиеся женихи и невесты повзрослели на 9 лет. Научные сотрудники из статуправления изучили структуру современной словацкой семьи. Что она собой представляет, расскажет Людмила Иванчикова.
5: Отдельная тема исследований – семья и домохозяйство. Согласно последним данным, семейные хозяйства в Словакии составляют 2 миллиона 376 тысяч. Это означает, что словаки традиционно предпочитают жить в семье под одной крышей, большинство семей с детьми. Такие полные семьи или нуклеарные семьи составляют 60% от общего числа домохозяйств. Но есть и партнерские хозяйства, в которых проживают люди, не связанные родственными отношениями. Как правило, это партнеры по жизни. Таких в Словакии 37%. А вот тех, кто живет один в квартире или в доме, составляет 35%. Из них больше половины – женщины. Они приобретают себе жилье, чтобы жить самостоятельно и независимо.
6: Нам выразным способом изменила структура этих домашностей, потому что они предтим превышивали домашности, где было.
5: Отдельных домохозяйств становится больше. Семьи как бы дробятся. Под одной крышей уже не живет несколько поколений. Меняется состав семьи. Молодые люди, получив образование и профессию, приобретают жилье в ипотеку и начинают свою самостоятельную жизнь. Это становится трендом. Для молодого человека до 30 лет престижно приобрести квартиру и только потом обзаводиться семьей или вступать в партнерские отношения.
6: Домнівамося, що цей нарост домашності єднотлівців є одним з трендів.
5: Я полагаю, що рост домохозяйств з єдиним чоловіком, проживаючим в квартирі або домі, зв'язан з сучасним образом життя. Чому це відбувається, предстоїть ізучити соціологам. Ми ж в статуправлінні збираємо дані і констатуємо то чи інше явлення. Для сравнения скажем, что в 1961 году в Словакии насчитывалось 100 тысяч одиноких людей без семьи. Согласно переписи 2021 года их стало 900 тысяч.
6: То є відслідок вісерих факторів. Určitě є то відслідок, повідала би сам, способу живота.
5: Это результат многих факторов. Но главное – это стиль жизни. У молодых людей иные ценности, чем у их родителей или более старшего поколения. Молодые люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей. Много молодежи переезжает из Восточной Словакии в Братиславу или другие города, где они осваиваются, приобретают собственное жилье. Согласно последним данным, больше всего одиноких людей проживает в Братиславском крае, меньше всего на Востоке, в Прешевском крае. Мы наблюдаем еще одну тенденцию современной семейной жизни – неполные семьи.
6: Чи є то уж тим, що ті жени са розгодли бути осамеле, мати лише дитя без партнера?
5: Возможно, это связано с тем, что некоторые женщины остаются с ребенком без своего партнера. Это или одинокая мать, или женщина с ребенком после развода. Есть и одинокие отцы, которые по разным причинам проживают вместе с детьми. Семья родителя-одиночки является хозяйством, которое ведется одним родителем, матерью или отцом. После развода, ухода или смерти супруга, либо потому, что брак никогда и не был заключен.
6: Дальше фактор, самозрейме, как уж тут было поведано, есть, что эти домашности единотлицов можем...
5: Следующим фактором роста домохозяйств, где проживает один или два члена семьи, это увеличение одиноких пожилых людей. Продолжительность жизни увеличивается, дети разъезжаются, один из супругов умирает. Одинокие старики не создают общую семью со своими детьми. Если эти люди будут иметь проблемы со здоровьем или социальные, финансовые трудности,
6: то значит, что популяция са дожива о много дольшего веку.
5: Если мы говорим о старении, то нужно принимать во внимание тот факт, что нынешнее поколение будет жить значительно дольше, чем предыдущее, особенно женщины. По нынешним меркам пожилым считается человек старше 65 лет. Затем идет группа людей, которым более 75 лет. Есть у нас жители, которым 85 и больше. Каждой из этих категорий граждан требуется поддержка и помощь – медицинская, социальная, финансовая. Однако многое зависит от того, в каких условиях проживает пожилой человек. Живет ли он в семье или один, и есть ли кому о нем позаботиться.
6: То засе є такий тренд, що ті то людя не витворяють домашню за своїми дітьми.
5: Существует еще одно свойство одиноких домохозяйств. Дело в том, что молодые люди, которые приобрели свое жилье и не желая делиться с ним, живут в непостоянном партнерстве, то есть не регистрируют брак, и их союз, согласно нашим данным, не длится долго. Такие тенденции современной жизни стали типичными не только для Словакии. Снижение числа зарегистрированных браков наблюдается и в других европейских странах. Если мы рассмотрим современные домохозяйства, то увидим, что возросло количество людей, предпочитающих стиль сингл, а также полных семей с детьми, родители которых не состоят в официальном браке. Изменилась и структура домохозяйств. Если раньше это были в основном трех-четырехчленные семьи, то сейчас стало меньше семей с детьми. Супруги принимают решение, что не будут заводить детей.
6: Где один или два люди.

0: Как изменилась структура семьи за последние 20 лет? Об этом нам расскажет эксперт из статистического управления Словакии Зузана Подманицка.
1: Главным таким знаком є, що наозай тіто домацності са зменшую, чиже ті домацності маю менший почет членов.
2: Главной чертой современной словацкой семьи является то, что она сокращается по численности. Членов семьи становится меньше. Это обусловлено тем, что снижается рождаемость. Детей становится меньше. Многие супруги не хотят себя обременять родительскими заботами. Это связано также с изменениями в образе жизни, переносом материнства на более зрелый возраст, к 30 годам и старше. И кроме того, мы наблюдаем больше домохозяйств престарелых родителей со взрослыми детьми. Например, маме 80, а сыну почти 60.
0: Сейчас короткая музыкальная пауза, а после мы продолжим. Поет Аллан Микушек.
3: Как бежит час, а как утекает.

0: Радио Словакия International.
1: Еще совсем недавно жизнь человека невозможно было представить вне семьи. Одинокому всегда было трудно, но сегодняшний мир устроен иначе. Все больше людей предпочитает жить независимо ни от кого. Ни от родителей, ни от супруга, ни от детей. Как сейчас в нашем обществе молодые люди и не очень относятся к заключению брака? Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии, психологом Сильвией Лангерман.
2: В подстате это уж не такая повинность.
3: По сути, в обществе, в котором мы живем, уже нет такой традиции вступать в семейные отношения до определенного возраста. Сейчас люди самостоятельно и независимо от мнения родителей и окружения решают, как и с кем им жить. Жениться, жить в партнерстве без заключения брака или остаться одному. Еще 20 лет назад люди на семейную жизнь смотрели иначе. А уж свободные партнерские отношения еще 30, 40, 50 лет назад обществом не воспринимались как равноценные браку и даже осуждались.
1: Почему в современном обществе многие предпочитают сожительство заключению брака?
3: Это случается потому, что молодые люди, хотя планируют заключить брак, но вначале решают пожить пробным сожительством, то есть испытать свои чувства перед заключением брака. Но вот проходит год, два, 10, и смысл заключения брака постепенно утрачивается. Люди живут по привычке, зачем им что-то менять? У них есть дети, нажитое имущество, все идет своим чередом. Проблемы могут возникнуть потом, когда один из партнеров умирает и приходится решать вопрос с наследством.
1: Насколько в нашем обществе изменилось отношение к браку?
3: Есть у нас немало людей, которые вообще не собираются вступать в брак. Существует мнение, что долго и счастливо живут те пары, которые не захотели узаконить свои отношения. Однако подтверждения таким суждениям нет. Считаю, что близкие партнерские связи должны быть основаны на крепких приятельских отношениях, испытанных временем. Если партнеры хотят вместе преодолевать трудности и радоваться совместным успехам, это еще не значит, что их хорошие отношения будут гарантированы свидетельством о браке, а не желанием пары быть вместе и помогать друг другу. Не секрет, что много супружеских пар со свидетельством о браке живут несчастной супружеской жизнью, полной разочарований. Так что бумажка еще не делает человека счастливым. Есть люди, которые не хотят официально заключать брак. Они опасаются, что после этого их семейная жизнь круто изменится. До тех пор, пока они сохраняют добрачные партнерские отношения, они как бы защищены от скандалов и семейных разборок. Их статус влюбленных не позволяет им говорить лишнего, совершать некрасивые поступки. А как только станут мужем и женой, им уже стесняться нечего. Ты мой, а ты моя, и никуда не денешься. Иногда причиной нежелания заключать брак становится непростой опыт своих родителей, которые разводились, делили имущество детей, и это сопровождалось чередой скандалов. Поэтому партнеры опасаются заключать брак официально, чтобы избежать подобной ситуации. И живут по правилам: если мы партнеры, то когда хотим сойдемся, когда хотим разойдемся. Это касается в основном мужчин. Соберу вещи и уйду, хлопнув дверью. В наше время взгляд на развод уже более свободный, так же, как и партнерство в сожительстве. Общество это принимает.
1: Как сейчас молодые и не очень молодые люди выбирают партнеров? Изменился ли выбор за последнее время?
3: Мы сейчас имеем гораздо больше возможностей выбирать себе партнера. Мир открыт для молодых людей. Они ездят, встречаются, знакомятся, переписываются, живут в социальных сетях. Не так, как было раньше, до интернета и открытия границ. Люди женились и выходили замуж со своего окружения, своего села или с улицы. Еще родители нынешних молодых людей знакомились на дискотеках или в летних лагерях отдыха. Изменилось все. Молодежь 21 века не собирается рано обременять себя семейными обязанностями, заводить детей. Они хотят пожить для себя. Поэтому меняется и качество семейных отношений. И расход партнеров без заключения брака более простой.
2: Это было иначе, как когда мы узабрали мажорство.
1: В наши дни молодые люди не спешат себя обременять брачными узами. Они живут в социальных сетях. В виртуальном мире нет бытовых ссор и дележки имущества. В социальных сетях можно развивать виртуальные отношения, которым не страшны бытовые потрясения. Заключение брака обязывает супругов соблюдать закон. Семейный кодекс в Словакии предусматривает защиту материнства и детства, а также права отца на ребенка. И в Конституции Словакии записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Национальные словацкие традиции непоколебимы. И очень долго существовало правило – вначале свадьба, а затем семейная жизнь. Почему важно официально заключать брак, расскажет специалист по семейному праву, адвокат Яна Микушева.
3: В Словакии правовую силу имеет исключительно свидетельство о браке, которое официально узаконивает отношения между супругами. Другие документы, подтверждающие сожительство, не имеют юридических оснований для признания союза законным. Это касается так называемых гражданских браков или однополых союзов, которые в Словакии не признаются, даже если подобные документы о совместном проживании партнеров было выдано на территории Евросоюза. Законные супруги могут наследовать имущество после смерти одного из них, приобретать недвижимость и вещи для совместного владения ими, имея законное право на совместное имущество. Супруги могут затребовать медицинскую информацию о состоянии здоровья своего законного партнера при его госпитализации. Что касается кредитов и ипотек, то право и ответственность супруги также делят одинаково. Равно, как и право наследования, имущество передается по наследству мужу или жене. Они находятся в первой линии среди наследников.
1: А если пара живет долго вместе под одной крышей, не заключая брака, существуют ли для этого юридические возможности?
3: Да, у нотариуса можно заключить договор о том, что данные лица проживают вместе как сожители, то есть в гражданском браке. Но этот документ не имеет юридической силы в случае расхода пары или смерти одного из партнеров. Следует сказать, что и добрачный договор также является ничтожным с правовой точки зрения. В жизни невозможно предусмотреть все ситуации, но партнеры, будучи в гражданском браке, могут заключать любые договоры у нотариуса, но они вряд ли будут приниматься во внимание в суде, когда необходимо будет подтвердить личную причастность к своему партнеру или предъявить претензии при разделе имущества, а также наследование. Существует правовое понятие как совместно нажитое имущество. Оно касается супругов исключительно в законном браке. Законный муж и жена пользуются не только совместным имуществом, но и разделяют все траты и долги поровну. И, конечно, наследуют имущество после смерти своего законного супруга. Согласно словацкому законодательству, муж или жена не могут лишить совместно нажитого имущества своего партнера без расторжения брака. Если даже муж или жена напишут завещание в пользу третьего лица, суд не обязан его рассматривать. Брачный договор в Словакии не имеет такой силы, как в западных странах. При неожиданных обстоятельствах он может оказаться пустой бумажкой.
1: И в заключении старый добрый совет от адвоката. Регистрируйте брак и живите в мире и согласии. Какой бы ни была семья, она должна быть счастливой. И если молодежь отдаляется от традиций словацкой многочленной семьи, значит, так диктует время. И ничего не поделаешь. Старшее поколение всегда ворчало на молодых из-за несоблюдения того образа жизни, который соблюдали их предки. Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.